0: Ранний влак кростами цубы прошел.
1: Знам опет, не слышь на мене, и твое...
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ, 92.3 FM.

Παρέψες Αρκελούγκτινερ, παρέψες Μουσάλεραν Γκάντσεν. Το κλεισέκ Μουσάλεραν Γκάντσε, ήρεκ τζέ τσανασπίγανεν, ίνισον ιεργόαν πόχ ήρεκ μεγέρ σιβραέν. Αισόρ γυράγι, χίνκ. Πέδερβάρ, ιεργόαζαρ ξαν ήρεκ. Μουσάλεραν Γκάντσε τσανασπρουμί χαϊδακύρε, χατγατσβάζε, αμενάιν χαϊότς πανάστεγς, χωφανές τουμανιανί, Ζενεντιάν, Χαρκελέον Γκτυρνέρ, Μένκ, Μόδι Γκάντσιαλίν. Χίνκ Χαϊδακύρνερόβ Αντατσαρτσαζένκ, Αμενάιν Χαϊότς Παναστέρς, Χοφανές Τουμανιάνι, Κορζενουτιάν Μασίν, Ιερκσένκ Κορζενουτιάν Μασίν, Ιμασναβόρα Παρ, Ιμεδιούνινκ, Ανόρ Κραγάν, ο ασκαίν στεγζακόρζο τυνέρα. Χαρκελούγκ τυνέρ, γύργου σιαπαταράτς. Δασνήν πέδερβάρ, γύργου αζάρξαν γερέκ. Ζενεντιάν, δαρετάρσνερ, αμενάιν χαϊότς παναστεγζίν. Σάγαν γεβάιν πες, τεσπαχταπάρ ανχενάρερ, ας τσανάς προμαγκαδαρέλ αϊδόρ. Ουρέμεν, Այսօրվա մեր ցանեսպրումի հայդակիրը հատկացված է ամենայն հայոց բանաստեղծին անոր բանզալի դարետարցին արտիվ։ Դուք պիտի կարողանաք շատ հավանաբար ուշագել, քանի երրորդ դարետարցն է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանին։ Այդ առնչությամբ բացադրությունները կփոխանցեն ընկերուհիներ Կարմեն Աջեմյանը և Սալպի Թաշյանը։ Հաջելություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը և դարձյալ ձեզ հետ գլանք վաղ առավոտյան ժամը 6-ին սկսյալ։